знаете, я, когда учился в институте педагогическом, я читал в 91-м году примерно, я начал читать ведические книги, и мне попалась одна книжка на глаза, одна из первых, которую я прочитал, она называлась «Совершенный вопрос, совершенные ответы». Там была беседа американского сотрудника американского корпуса мира в Индии с духовным учителем, и они беседовали, это Майпур, местечко было. И этот студент американский говорит: «Дорогой Свамиджи», к духовному учителю обращается, «мне скоро нужно уезжать, я должен с вами уже распрощаться, ну вот уже последние минуты нашей встречи». Его, он спрашивает: «А куда вы едете?» «Я еду в Америку к себе домой». «А что вы там делаете?» «Я преподаю». «А что вы преподаете?» «Я преподаю химию и биологию». И духовный учитель ему говорит: «Нет смысла преподавать что-либо, кроме сознания Бога». И вот тогда, в 91-м году, мне эта фраза показалась очень узкой и догматичной. Очень такой, знаете, ну, как бы религиозный такой деятель, он все свое вот как бы проталкивает. У меня тогда такое было восприятие. Но со временем, когда я стал преподавать, я стал осознавать, насколько глубока эта фраза, насколько она фундаментальна и правильна. Потому что в действительности у нас есть все способности, но они не раскрываются просто из-за нашего внутреннего конфликта с Божественным. И если этот конфликт разрешается, если мы начинаем так или иначе продвигать нашу энергию вверх по позвоночному столбу, это достигается естественно в процессе занятий разными практиками йоги. Лучше всего это бхакти-йога, но и другие виды йоги тоже, в конце концов, направлены на то, чтобы поднять энергию и расширить сознание. Так вот, этот процесс решает все проблемы образовательные. Я сам художник по профессии и преподавал живопись и композицию в вузе. Я видел, как это работает на практике, что люди механически ничему не учатся. Они уже приходят с талантами. Им нужно просто раскрыть то, что у них есть. На самом деле, если человек талантлив, например, в живописи, он уже талантлив. Просто есть какие-то блоки. И задача педагога – снять эти блоки. Снимаются они в результате разрешения конфликта с Божественным, внутреннего конфликта. Но это эволюционный путь. Здесь нельзя перескочить быстро через свои ступени. Ну, как бы, это не сразу, не быстро происходит.

нужно понять природу лени. Это отсутствие видения будущего. Отчего я ленюсь? Потому что я не вижу перспективы. Мне не хочется ничего делать, потому что я понимаю, что всему этому придет конец. Основная философская причина лени – это непонимание вечной природы своей души. Я не хочу ничего делать, потому что не вижу, как это все останется со мной. Я не вижу разницы между временной и вечной природой. Поэтому, изучая отличие вечности от временности, изучая отличие духа от материи, понимая свою вечную природу, я начинаю осознавать, что духовная деятельность, деятельность, направленная на служение Богу и Его детям, она остается со мной навсегда. Ее невозможно уничтожить ничем. Это самое лучшее вложение. Любая духовная деятельность, любое духовное усилие, оно остается с нами навсегда. Ничто не может ее разрушить. Никак, никаким образом. Это наш вечный вклад. Это самый лучший счет в банке. Банк духовной жизни. И когда я это понимаю и вижу отличие духовной деятельности от материальной деятельности. Материальная деятельность – это эгоистичная деятельность. Когда я действую только для себя. Либо расширенный эгоизм там, для своей семьи или страны. Духовная деятельность – когда я действую на благо всех живых существ. На благо абсолютной истины. И когда я понимаю, что это дает вечный результат, то он не может быть уничтожен. Когда я понимаю, что поливая корень дерева, я доставляю воду ко всем листочкам этого дерева, что совершая духовную деятельность, я приношу благо всем живым существам этого мира, у меня появляется огромное вдохновение. Лень естественным образом уходит. То есть лень – это бесперспективность. Это результат бесперспективности. Если человек не узнает о духовной жизни, то рано или поздно к нему приходит кризис средних лет. Вот это депрессивное состояние. Зачем я вообще живу? Кому это все надо? Кто этим воспользуется? Все будет разрушено. Это, конечно, такое безвыходное состояние, очень депрессивное состояние. Поэтому появляется алкоголизм, появляется наркомания, суицид. Поэтому все в наших руках. То есть это, как мы говорили, опять-таки наше мировосприятие. Лень – это признак того, что ни мое сознание, ни мое тело не видит перспективы в движении вперед. Не видно. Как если снегопад идет, и водитель не видит дороги, он просто останавливается. Потому что не видно. Не видно. Ехать невозможно. Но если мы получили видение, видим, что впереди, вперед. Можно ехать, хорошая видимость. Поэтому видение, приходящее от образования, дает великий энтузиазм. Человек может горы свернуть, один человек может весь мир перевернуть. Но у него должно быть видение. У него должно быть это вдохновение от видения. Он должен быть действительно духовно образован. Это важная часть. А мы сейчас продаем диваны. Очень хороший бизнес. Продавать диваны.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Это очень важно, научиться принимать своего родителя как старшего. Я вам сейчас расскажу один принцип. Есть такой знаменитый психотерапевт, Берт Хеллингер, слышали, наверное, такого. Расстановки слышали, наверное. Он однажды в 70-х годах выяснил одну закономерность, которую в ведийской традиции уже тысячелетиями, правда, знали. Но он ее вычислил. А раз он ее вычислил, и раз он ее дал всему миру, являясь большим авторитетом, многие ее приняли. Очень простой. Ребенок всю свою жизнь сознательно должен двигаться в сторону родителей. А двигаться – это означает не просто какое-то материальное передвижение, а имеется в виду, в своем сердце нужно двигаться к родителю как к старшему. То есть означает, что родитель должен всегда чувствовать, что ребенок в его сторону смотрит, то он идет к нему. К примеру, мама, она выполнила две самые важные функции. Она выносила, родила и дала какое-то, мы не будем это обсуждать, воспитание. Все равно она защитила своего ребенка. Вот эти две функции, то, что она родила и дала воспитание, ставят родителя, маму в частности, на недосягаемую авторитетную высоту. Авторитет не двигается, двигается ребенок. А когда мы взрослые, мы хотим очень часто, чтобы родители двигались к нам, чтобы шли в нашу сторону. Это не есть правда. Правда является то, что мы движемся по отношению к маме, ну, к примеру, к маме. Если человек не двигается в сторону мамы, то он в четырех основных вещах стоит. Во-первых, он стоит в финансах, потому что деньги – это женская энергия. Как в Индии деньги называют? Лакшми, да? Слышали? Это женская энергия. Деньги. Деньги в семью идут через кого? Нет. Они идут через женщину. Если жена не скажет мужу заработать денег, ему вообще до фени. Если денег дома нет, кто страдает? Женщина. Мужчине ему так. Человек стоит в деньгах, то есть в финансах. У него нет денег, если он не двигается в сторону мамы. Я тут простой принцип говорю. Второе. Он стоит в своем предназначении, он стоит в карьере. Он не может определиться, кто он по природе, куда он должен двигаться. Третье, в чем он стоит во взаимоотношениях с противоположным полом. То есть, другими словами, он или не может найти себе спутника жизни, или если у него есть семья, он не может там в отношениях разобраться. Казалось бы, элементарная вещь. Это Берт Хеллингер, это я не придумываю. Ведийская традиция то же самое говорит, что родители в доме – это как Лакшми Нарайана, представители Бога. Что на все в Древней Руси, в мусульманской культуре всегда нужно было просить благословения родителей на все. На войну, на работу, на женитьбу, да хоть на что. Родитель не благословлен, его спрашивали, благословение получил батюшки? Нет, все, иди. Правда? Так и было. Благословение нужно было. Так Хеллингер, вот он как западный психотерапевт вычислил эту вещь, что если человек не двигается в сторону родителей, он стоит. Хотя внешне нам кажется, что жизнь, динамика происходит. Какие-то деньги есть, какие-то отношения вроде бы есть, и вроде какая-то работа даже есть. Но в целом ты же не двигаешься никуда. Можно качество жизни же менять. А как? Зудит внутри, кажется, что я могу сделать большего, а большего сделать не могу. Как будто якоря, камни какие-то. Бывает такое? Чувство куда-то не дает двигаться. Вот есть все. Иногда кажется, уже хочется Богу сказать, но я понимаю, что вот у меня ресурсов кармы, может быть, не хватает тут. Но надо двигаться вперед. Я чувствую, что нужно что-то делать. А просто надо подойти к своим родителям.

0: Ведорадио исцеляет жизнь.
1: Сегодня и сейчас будем желать всем счастья. Все сели прямо. Будем повторять: я желаю всем счастья. И нужно это для того, чтобы очистить свое существование. Контакт сейчас произойдет между всеми людьми. Мы сейчас включим православную музыку, потому что большинство обычно православных людей. Будем слушать внимательно голос того, кто поет, и в его настроении, в его сознании повторять: я желаю всем счастья. Таким образом, мы в общее настроение войдем и почувствуем отдых в сердце, нам легче станет.

0: всего самого светлого в вашей судьбе. Всего вам самого доброго. Спасибо.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Со вдохом встаньте на носки. Руки поднимите через стороны вверх, над головой. Соедините ладони. С выдохом одновременно опустите пятки на пол, руки вдоль тела. Повторите упражнение 5-7 раз. Наблюдайте за дыханием.

Встаньте прямо. Согните ноги. Руки положите на колени. Начните совершать круговые движения коленями против часовой стрелки. Повторите упражнение 5-7 раз. Затем сделайте упражнение в другую сторону –

Встаньте прямо, ноги вместе. Дыхание ровное, спокойное. Поставьте ноги широко, носки смотрят в стороны. Слегка присядьте. Руки положите на бедра. Делайте перекаты с одной ноги на другую. Повторите упражнение 15-20 раз. Наблюдайте за дыханием.

Затем поставьте ноги на ширине плеч. Стопы параллельно друг другу. Руки на поясе. Делайте круговые вращения бедрами по часовой стрелке. Повторите упражнение 7-10 раз.

Затем опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поднимите правую руку. Отведите ее вперед, вверх, назад. Начните круговое вращение, разминая плечевой сустав. Сделайте упражнение 3-5 раз. Затем сделайте то же самое движение левой рукой.

Теперь сделайте круговые вращения обеими руками. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем опустите руки вдоль тела. Встаньте прямо. Ноги вместе. Делайте круговое вращение головой по часовой стрелке, разминая мышцы шеи. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем сделайте движение в другую сторону. Делайте круговое вращение головой против часовой стрелки. Повторите упражнение 3-5 раз. Встаньте прямо. На вдохе поднимите руки через стороны над головой. На выдохе плавно наклонитесь. Ноги прямые. Головой тянитесь к коленям. Затем приподнимите спину и подбородок. Пальцы касаются пола. Ноги прямые. Присядьте. Ладони поставьте на пол и отведите ноги назад. Расположите тело на четырех опорных точках. Вытянитесь в одну линию. Запястье под плечом. Согните руки в локтях и опустите корпус к полу. Выпрямите руки и прогнитесь назад. Подбородок тяните вверх. Ноги на ширине плеч. Затем поднимайте таз вверх, пятки опускайте к полу. Носки направьте внутрь. Ладонями упирайтесь в пол. Сделайте подшаг вперед, наклон стоя. Поднимитесь. Вытяните руки вверх. И соедините их на уровне груди. Затем опустите руки. Поставьте ноги широко, параллельно друг другу. Согните левую ногу и поверните стопу на 90 градусов влево. Правую стопу заверните слегка внутрь. Поставьте левую ладонь рядом с левой стопой, с внутренней стороны бедра. Поднимите правую руку вертикально вверх. Пальцы вытянуты. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию.

Затем поднимите корпус, выпрямите левую ногу, опустите руки вдоль тела, согните правую ногу и поверните стопу на 90 градусов вправо, левую стопу заверните слегка внутрь, поставьте правую ладонь рядом с правой стопой, с внутренней стороны бедра, поднимите левую руку вертикально вверх, пальцы вытянуты, взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию. Затем поднимите корпус, выпрямите правую ногу. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поставьте ноги широко. Поверните левую стопу влево на 90 градусов. Правую стопу заверните слегка внутрь. Согните левую ногу. Левой рукой упритесь в голень. Медленно разогните левую ногу. Правую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Повторите то же самое в другую сторону. Поверните правую стопу вправо на 90 градусов. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Правой рукой упритесь в правую лодыжку. Медленно разогните правую ногу до ощущения натяжения бедра. Левую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. На выдохе согните ноги, будто садитесь на стул. На вдохе поднимите руки через стороны вверх. Стопы плотно прижаты к полу. Колени находятся над носками. Спина и руки образуют прямую линию. Грудная клетка раскрыта. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайте спину от копчика к макушке.

Затем выпрямите ноги. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги на ширине плеч. На выдохе медленно наклоните корпус вниз, как можно ниже к ногам, до того места, куда безболезненно можете опустить ладони. Упритесь руками. Дыхание ровное, спокойное.

На вдохе медленно поднимите корпус. Соедините стопы. Сядьте, скрестив ноги. Спина прямая. Поставьте правую ладонь на пол справа от тела. Поднимите левую руку и наклонитесь вправо. Затем поставьте левую руку на пол. Поднимите правую руку и наклонитесь влево. Продолжайте движение. Ягодицы плотно прижаты к полу. Дыхание естественное.

Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Соедините большие и указательные пальцы рук. Повернитесь вправо и поставьте правую ладонь на пол. Левой рукой отталкивайтесь от правого колена. Голова и плечи повернуты вправо. Дыхание естественное. Затем повернитесь влево и поставьте левую ладонь на пол. Правой рукой отталкивайтесь от левого колена. Голова и плечи повернуты влево. Дыхание естественное. Затем сядьте прямо. Положите запястье на колени. Спина прямая. Следите, чтобы тело не наклонялось вперед. Плечи опущены. Ладони лежат на коленях. Дыхание естественное.

Товарищи – это люди, которые вам особенно близки. Это практически кандидаты на дружбу. Но либо они были вашими друзьями, но потом стали товарищами. То есть, что я имею в виду? То есть, надо понять, сказать, что такое дружба. Дружба – это тоже форма любви, она известна как сакхи-раса. Она может быть возникать только между людьми однополыми. То есть, не возникает дружба между мужчиной и женщиной. Товарищами могут быть мужчины и женщины, товарищи, но друзьями нет. Для того, чтобы быть друзьями, нужно иметь два фактора должны проявляться. Первый – это то, что вы можете пожертвовать жизнью. Ну, всем, не только же. Это жизнь – это как крайний вариант. То есть вы можете полным пожертвовать. Но у вас происходит заменное. То есть здесь взаимный обмен. Вы что-то делаете для своего друга или подруги, и он или она делает для вас. Но делает для вас это не в том равном, а он всегда идет, здесь конкуренция некая. То есть каждый раз мы стараемся сделать что-то больше, что-то лучше. То есть вот он нам что-то сделал, но не надо, надо ему что-то еще лучше сделать. То есть так дружба, такое соревнование происходит. Это первый такой признак дружбы. Второй признак дружбы – это способность принимать другого человека полностью таким, как он есть, со всеми его недостатками. Не то, что идеализировать, не видеть их. Нет, видеть, но принимать. Принимать и не пытаться его сломать, изменить, еще что-то. То есть просто принимать его таким, как есть. И, конечно же, принимая, в общем-то, вы можете раскрыть свое сердце и сказать ему все. Вот все, полностью, подчистую. Любую проблему, самую-самую, для которой вы будете от всех скрывать. Даже, может быть, от своего мужа и жены. Вот раскрыть ему свою проблему, суть. Чтобы спросить совета. Например, вы можете покаяться даже. Если больше, покаяться не всегда вы можете найти. И пойти там к священнику, это же тоже трудно. Не каждый. Тут же покаяние – это такой очень сокровенный процесс. А перед другом или подругой можно покаяться в чем-то? Рассказать о том, что вы такое натворили, сделали. И он вас примет, понимаете, в чем дело. И через него пройдет закон очищения. И через него проявится Господь. Почему мы говорим, что не может быть дружбы между мужчиной и женщиной? Они могут быть в лучшем случае товарищами. Потому что мужчина не расскажет всего женщине. Женщина всего не расскажет мужчине. Не расскажет, не бывает так. То есть не может женщина все рассказать мужчине, а мужчина все женщине. Это считайте как существа другого из разных миров. Вот они так устроены. Поэтому даже в отношениях возлюбленный, возможен такое полное откровение только в том случае, если они действительно вторые половинки. Но это встречается крайне редко. Если они вот нашли друг друга, именно в такой форме в Ахтуре Расе. А в дружбе, да, то же самое. Не значит, что ваши друзья – это ваши родственные души. Нет, совсем не обязательно. Просто вот у вас такая совместимость хорошая в этом воплощении. У вас какие-то могут быть совместные цели. И сейчас, если человек имеет одного друга или одну подругу, это считается очень хорошо. Вы должны проверить, действительно это так. Действительно у вас такие отношения или нет. То, что к этому надо стремиться, то, что человек не может жить без друга или подруги, это правда, потому что перед кем-то надо, кто-то должен быть в вашей жизни, перед кем вы сможете полностью раскрыть свою душу.

Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

ईश्वर दूर साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।

Дорогие мистерии и живые существа даже с высших планетарных систем приходят на Землю, чтобы воспользоваться возможностью попасть в духовный мир. И они сознательно могут получить здесь рождение. Поскольку наша Земля имеет определенный такой статус во Вселенной, мы находимся в нейтральном положении. Живые существа, которые находятся на высших планетах, очень сильно привязаны к своим совершенствам. Вот наверняка вы видели, да, когда очень много богатств, человек привязан к богатству. Когда у него есть хороший интеллект, талант, он привязан ко всему к этому. И его очень сложно приобщить к какой-то духовной науке. Есть просто замечательный пример в Библии, как Христос говорит, что легче верблюда протащить через угольное ушко, чем богатому попасть в Царство Бога. Поскольку богатый человек очень привязан к богатству, жаден, у него нету времени на духовную науку. Также люди, привязанные к семейной жизни, люди, обладающие мистическим совершенством, им тяжелее двигаться в духовной жизни. И Земля имеет такое нейтральное положение. Здесь мы так, ну, 50 на 50 у нас. Мы, в общем-то, не обладаем особыми совершенствами, поэтому наша духовная потенция высвобождена. И когда мы начинаем страдать, вы заметите, когда люди очень сильно страдают, основная часть людей как-то автоматически склонна искать прибежище в Боге. Но низшие планеты хватаются за технологии и за мистические совершенства. Высшие планеты только за мистическое совершенство хватаются. И за всевозможные яги, жертвоприношения. То есть существуют определенные механизмы, как поправить свое материальное положение. Без Бога. Поэтому наша планетарная система, наша Земля, особо оберегается духовным миром. И основная часть миссии, аватар и инкарнаций приходит именно на нашу планету. Ведическая литература описывает это как самое благоприятное место во Вселенной. И на нашей планете существует, только на нашей планете и ни на одной другой планете во Вселенной, существует три таких центра, вот как вот в организме есть чакры. Также именно во Вселенной существует три основных места. Это Джаганнатха Пури, Навадвипа Майпур и Вриндавана. Такие места, которые сейчас находятся в Индии. И также на втором уровне пространства, в районах, допустим, в России это Кавказ, ну и в разных других, я буду говорить сейчас то, что близко. И эти места обозначены только на нашей планете. Только на нашей планете. И они являются проекциями духовных планет, которые называются Вайкунт Халоки. То есть живое существо при определенных практиках может попасть в эти места, и эти места являются вратами в духовный мир на планеты Вайкунтхи. Именно вот эти места, о которых я говорю. Точно так же, как, если вы знаете, в нашем мире существует очень много коридоров вхождения в параллельные измерения, где существуют разные цивилизации. Допустим, информация в сказках вот осталась. Иван-дурак упал в колодец и попал в какой-то подводный мир, и, в общем-то, там дышал, он там не с жабрами был. И вроде как под водой, и вроде и дышит, и там нормально действует, и люди там немножко другие, но он с ними общается, это люди, человекоподобные живые существа, своя цивилизация. Или, допустим, в огненный мир попал в огонь и не сгорел, а попал в какое-то странное место, какая-то цивилизация, своя природа. Или люди бывают в лес, заходят в какую-то пещеру и попадают в другой мир, в другой абсолютный мир. И на Земле существует очень много таких ворот, но в материальные миры, в материальные параллельные измерения или в миры, которые находятся, если вот мы с вами, допустим, люди трехмерного восприятия, мы думаем, что вот до Венеры очень далеко, но здесь прямо на Земле можно попасть на Венеру мгновенно, войдя в этот коридор. И эти места ведическая литература зашифрованно обозначает по всей нашей планете. Где, куда, в какую пещеру, как войти. И живые существа, имеющие ключи, а чтобы получить ключ, нужно получить посвящение у духовного учителя. А духовный учитель появляется только тогда, когда человек созревает нравственно. А когда человек не созревает нравственно, то даже и мечтать об этом он не может. То есть смотрите, как все защищено идеально. Вы меняетесь, по-настоящему меняетесь, только тогда вы получаете духовного учителя. Вы строго следуете его указаниям, и только тогда получаете посвящение первое, второе. И только тогда можете каким-то образом узнать, как, где, что. Но без этого бессмысленно. Никакими науками люди практически не могут этого сделать. Это знание оберегает.

0: Lowest of all is located Devi Dham. Next above it is Mahesh Dham. Above Mahesh Dham is placed Hari Dham. And above them all is located Krishna's own realm named Goloka. I adore the primeval Lord Govinda, who has allotted their respective authorities to the rulers of those graded realms.
1: В Ведах объясняется, что у человека есть Будхи. И слово Будхи от этого слова Будда. Будда значит пробужденный. Слово Будхи или разум, этим словом называется планета Меркурий. Будхи или разум – это особый дар человека. И анализируя этот дар, господин Кави говорит, что есть четыре составляющих этого дара. Одну мы с вами уже посмотрели – самосознание, то есть способность посмотреть на себя со стороны, оценить себя. Будхи значит, слово Будда от этого, пробужденный. Когда мы реагируем просто как автомат, мы спим. Это сон человеческого разума. И как известно, сон разума порождает чудовищ. И самым главным чудовищем являемся мы сами, который породил сон нашего разума. Когда человек пробуждается, то это значит, что он научился пользоваться этими четырьмя своими способностями. Разум работает, когда у меня есть эти четыре способности. Способность посмотреть на стороны, со стороны, оценить себя, оценить все, что происходит, оценить свои реакции, оценить свои какие-то побуждения, мысли, действия. Так? Первое. Второе – воображение. То есть способность создать нечто независимое от окружающей действительности. Этой способностью воспользовался Франкл в лагере. Совесть или способность интуитивно видеть и ощущать, что верно, что неверно. Интуитивно ощущать истину. Мы все внутри знаем, что это хорошо, это плохо. Виктор Франкл очень интересно называет совесть органом смысла. У нас есть некий орган внутри, который, с помощью которого человек может найти смысл своего существования. Способность увидеть истину, интуитивная способность видеть истину. И свобода действия или свобода воли. Это четыре функции. И очень интересно, что в сущности о том же самом говорится в ведических священных писаниях. Веды, правда, говорят всего о двух функциях разума, о двух энергиях разума. Но эти четыре вещи вкладываются в две вещи. И там говорится, что у разума, у Будхи, есть две функции или две энергии – Айшвария и Вирья. И Айшвария – это способность отделять себя от материи. Способность – то же самое, посмотреть на себя со стороны. Способность оценить. Все. Первое и второе – вирья, героизм. Это способность применять наставления или применять высшие истины в своей жизни. Все, две способности. Не нужно даже четыре запоминать. Две способности, которые у каждого из нас есть. Способность понять, оценить себя со стороны, понять, хорошо это или плохо, разобраться в этом. И способность действовать, исходя из высших принципов, а не из инстинктивных, интуитивных реакций. Когда человек включает это, он становится Буддой. Он становится просветленным, он становится пробужденным, он становится счастливым.

значит, мать несозвучна, которая озабочена в первую очередь своей персоной. Она не слышит, психологически в смысле не слышит, своего ребенка, и поэтому не попадает в тон потребностей. И поэтому она не дает ребенку то, в чем он нуждается. Предположим, ребенок нуждается и крестит по поводу того, что он хочет общаться. В этот момент ему дают соску. Когда он хочет кушать, в этот момент с него начинают подпрыгивать, подбрасывать, то есть как раз с ним время играть пришло. Да? То есть если ребенка не понимает мама, это самый травматичный вариант развития для малыша. Мы обязаны понимать своего ребенка в этом возрасте. Это наша святая обязанность. Второе. Мать частично созвучна. Она чему-то созвучна, а чему-то нет. Например, когда ребенок хохочет и играется, она ему дает поддержку. Ой, там такое люлюканье стоит. А когда ребенок плачет, ему тут же дают соску. И уходит. То есть те части в ребенке, которые находят созвучие, развиваются. А те части, которые запрещены чувства, да, они, как вы думаете, куда уходят? Вовнутрь, и именно с этого периода ребенок учится фальшивить. Он начинает понимать, что какая-то часть моя принимается, а какая-то моя часть не принимается. Дальше это будет подтверждать развитие сценария, но первые уроки здесь. То есть в ребенке формируется тайное «я», которое нельзя показывать другим. Следующее. Мать неправильно созвучна. Это сценарий так называемых грандиозных мамаш, когда мать точно, в кавычках, знает, что хочет ребенок. Но на самом деле она не созвучна, она на самом деле предугадывает, как бы, и то есть ребенок еще не успел рта раскрыть, она так, все, успокойся, все нормально, о-лю-лю-лю-лю, там, то есть фактически ребенку не дается вообще возможность чувствовать что-либо. То есть мама все время в напряжении по поводу ребенка. Она излишне сконцентрирована. То есть это мама-контролер. Ну вот это вот, к великому сожалению, грандиозные мамаши. То есть ребенок в таком случае не понимает вообще, что правильно чувствовать, а что неправильно. Так как мама для него авторитет, он думает, чувства мамы гораздо более правильные, чем мои. И такой ребенок, он учится опять-таки не чувствовать свои собственные чувства. И он учится подавлять свои потребности. И следующий вариант. Мать неадекватна. Чувствует одно, говорит другое, делает третье. Вы знаете, огромное количество людей таких, которые чувствуют одно, говорят другое, делают третье. Ребенок очень чувствительный. Он видит, что лицо не соответствует энергии, которая исходит от мамы. И это вводит в его состояние беспокойства и тревожности. И он не может понять, на какой из сигналов дать ответ. Это тоже приводит к тому, что ребенок заблуждается в собственных чувствах потом.

Ну, я, как и все, воспитывался, я не верил в ад, в рай. А потом, когда я стал изучать Веды, я увидел, что там описывается подробно, есть такие адские планеты, есть райские планеты, я стал больше в это верить, но все же я сомневался, что неужели вот есть такие адские миры, вот подобные, сковороде, какие-то планеты горящие и прочее. У меня были некие сомнения. И одна история дала мне опыт того, что ад существует. С тех пор я не сомневаюсь, что ад существует. Однажды на программу пришел человек, это был 87 или 88 год, очень давно, в Санкт-Петербурге. Он был странный, он сидел в углу на полу комнаты, смотрел всю лекцию и программу в одну точку, моргал часто глазами, длинные такие прямые волосы висели у него, нос такой с горбом, челюсть нижняя выдавалась вперед, он хлопал глазами, смотрел в одну точку. И непонятно было, участвует, не участвует, он просидел всю программу, не двигаясь. Я его заметил, потому что это был новый человек. И потом я ушел домой. Вечером звонок, телефон. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне дали ваш телефон, потому что мне сказали, что вы можете ответить на мой вопрос. А, хорошо. Если есть вопрос, я постараюсь. Ну, то есть философия, я немножко знаю ее, читаю книги. Скажите мне, ад вечный? Я говорю, нет, ад не вечный. И попытался ему что-то объяснить. Но он мне сказал, большое вам спасибо. И положил трубку. Странный звонок. Ровно через сутки, в этот же вечер, в следующий вечер, звонок по телефону. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вам вчера звонил с вопросом. Да. У меня есть вопрос, пожалуйста. Скажите, ад вечный? Нет, я же говорил, что ад не вечный. Послушайте меня. Это карма. Карма временная. Вот отработайте вот эти вот страдания и высвобождаетесь. Ну, как в тюрьме. Вот срок закончился, и вас отпустят. Большое вам спасибо. Положил трубку. Я уже стал что-то чувствовать, знаете, потому что звуки были очень странные оттуда, как другое измерение существования. А жена, она на кухне готовит в это время вот эти, она слышит, понимает, о чем речь идет. И молчит. Третий день. Вечер. Звонок. Здравствуйте. У меня к вам вопрос. Да. А, отвечный? Ой, боже мой, меня уже... Жена тоже уже чувствует, знаете, уже вся квартира наполнена чем-то другим, уже другим пониманием жизни, все, какая-то мистика начинается. Я говорю, понимаете, нет, ад не вечный. Я же вам сказал, но почему вы думаете, что ад вечный? Кто вам это сказал? Я, говорит, слышал ваши ответы, но ответьте мне на вопрос, почему христиане говорят, что ад вечный? Я говорю, ну можно так сказать, но это же образно. Понимаете, это настолько сильные страдания, что даже 1-3 секунды трудно выдержать. А если это 1, 2, 3, 5, как это понимать? О, не надейся на спасение, не настраивайся на спасение, лучше легче будет так думать. Что это вечный ад. Большое вам спасибо, положил трубку. На следующий день снова звонок. Я говорю, простите, но почему вы постоянно про ад спрашиваете? Я стал говорить на другие темы. Нормальный человек, оказывается, может адекватно размышлять, все разумный. Я говорю, так почему же об аде спрашиваете постоянно? А я был в аду. Ох, и это было настолько убедительно, настолько это было пережито. Я стал верить, что-то есть. Он говорит, ну вы знаете, я хочу вам это рассказать лично. Приходите ко мне домой сегодня вечером. Ну, я ради науки, я пойду, я рискну. И я сказал, хорошо. Жена встала в дверь, сказала, через мой труд, туда не пойдешь, туда не пущу. Она вот тоже чувствовала, что это какая-то вот дверь, другое какое-то измерение, и там непонятно что вообще. Я говорю, нет, я пойду, потому что я проповедник, я должен идти. Я иду, это двор-колодец по адресу, я нахожусь на Васильевском острове, куда не попадают солнечные лучи уже сотни лет. Первый этаж, это такая габаритная огромная дверь, знаете, такие питерские квартиры, такие там многометровые потолки. Я звоню туда, бжинь, и темно в этом коридоре, и тут такая дверь открывается, надо щелкать. И никого нет, и я не знаю, я смотрю вниз, там старуха такая страшная, такая согнутая, в белой рубашке. И так седая, так на меня постоянно, заходи, пошла в комнату, и растворилась где-то вообще, потому что там темно, какой-то мрак, какие-то шторы, тряпки, зеркала какие-то, стулья, какие-то старинные мебель, я не понял, куда я пошел, то ли склад, то ли музей какой-то. Как крошка Цахис, что-то такое, знаете. Я захожу там, дверь, я вижу, в этом проеме какой-то свет есть, эти шторы задернуты плотно, свет не проникает, электричество не включено, и кресло перед зеркалом сидит этот человек спиной ко мне. В кресле я вижу мигание глаз, он смотрит в зеркало на себя. А напротив другое пустое кресло ждет меня. Я сажусь напротив него, он смотрит на меня и начинает рассказывать, что такое ад. И с тех пор я понял, ад существует, меня не переубедить. Это было пережито.

свое время я изучала русский язык, да, очень серьезно, и психологию, и это был, и вообще вот сам факт того, что как люди говорят между собой, да, и они думают, что они понимают то, что им говорят. Но на самом деле, когда вот начинаешь глубоко копаться, да, получается, что один человек хочет сказать одно, а другой совершенно понимает это совершенно по-другому. И поэтому получаются всякие разные нестыковки, конфликты. И для того, чтобы люди могли нормально сосуществовать, естественно,

должна быть какая-то общественная формация, да, строгая иерархия для того, чтобы никакой анархии быть не могло. Известный афоризм «анархия – мать порядка», да, это полная утопия, потому что при анархии порядка никакого быть не может. Анархия – это общество, где люди страдают, сильно страдают, где женщины беззащитные. Ну, это, в общем, полный нонсенс. И что очень важно, любое общество, то есть цивилизованное общество, оно должно помогать личности в ее стремлении обеспечить себя не только вот средствами для существования, да, но и должно помочь этой личности обрести счастье. Не только личное, да, то есть найти спутника жизни, но и духовное счастье, чтобы человек был защищен от страданий, которые происходят от внешних стихийных бедствий, от других людей и от собственного ума. И общество может действительно служить всем членам его, да, но при определенной изворотливости, да, общество может быть поставлено на службу лишь, ну, ограниченному контингенту людей, да, то есть ограничены небольшие прослойки. И это мы видели. То есть это вот в Кали-Югу это нормально. Совершенно нормальное общественное устройство. Общество, так или иначе, оно служит либо всем членам общества, либо, по крайней мере, некоторым из них, ну, помогая вот им в попытках получить максимум счастья в том или ином, как бы, объеме, да, и свести к минимуму все страдания. Вот, и чем эффективнее и систематичнее общество решает вот эту задачу, тем большее признание оно получает, да, тем больше благодарности люди выражают, и тем более они счастливо живут. При идеальном обществе, которое существовало многие миллионы лет на нашей планете, вот эти все потребности в счастье, потребность в счастье и стремление свести к минимуму страдания, оно удовлетворяло для всех. То есть идеальное государство, оно действительно идеальное, и это, в общем-то, не миф, это самая настоящая реальность. И в священных писаниях, особенно в Ведах, рассказывается о таком государстве, и даются конкретные рецепты, как построить такое государство, как сделать так, чтобы все люди были счастливы.

Say it now,

Гордость подразумевает, что я ценнее окружающих. Да, что? Ну, ценнее, чем страна, ценнее, чем люди, все, которые ценнее, чем родственники, ценнее, чем муж или жена, ценнее, чем Бог. Бог, он там где-то вообще непонятно. А я здесь. У него все есть, да, а я бедненький. Тут ешь, надо бороться, да, поэтому лучше потрачу время на заработки, чем на духовную жизнь, либо потрачу время там на еще что-то, да. То есть это то, что, ну, людей мотивирует заниматься собой. У человека теряется тонкость и понимание, что есть Бог, то есть, ну уже Бог, он отходит на второй план, Вот, и опыт, ну, как бы личности нашей, он начинает переваливать, ну, над тем знанием, которым мы владеем. То есть, вот, ощущение себя, оно становится более для нас, более резким и более ощутимым, чем знание, которым мы владеем. От гордости уже значительно сложнее избавиться, чем... Ну, уже начиная с иллюзии, уже сложно избавиться. Шакуни, кстати, там вообще одним из первых убили на поле битвы, поэтому... С ним разобрались. Вот. И он не хотел вперед лезть, потому что знал, что его... Ну, что он попадет под горячую руку. Вот его знает. Итак, от гордости сложно избавиться, потому что до разума человека уже довольно-таки сложно достучаться, а только с помощью знания можно ее преодолеть. Ну, Шалю тоже убили, поэтому в духовной жизни гордость тоже. Да все тут урну убили, кроме пяти пандов. Так что там, все полегли. Поэтому в любом случае после битвы, ну, после Бхагавад-гиты уже гордости не будет у человека. Ну, после прохождения Бхагавад-гиты уже там, может быть, по закуткам вот, еще найти. Если пошерстить, то можно найти. А так уже в целом уже человек освобожден от гордости. Ну, то есть уже опирается на знания в большей степени. И последнее, если гордость, она в нашем сердце уже закрепляется. Потому что, когда еще есть иллюзия, то мы еще понимаем, что есть знание какое-то, есть какие-то принципы. Но мы не пользуемся ими. А когда гордость уже, ну, это уже и знания как бы нет. Главное, что есть я. Да. Это уже не учиться, не учить человек не может. Общаться нормально не может с людьми, потому что знания уже нету. Там такой, знаете, ну, ум такой уже бунтует. Угу. Уже там стучит, хочу наслаждаться, давай. И поэтому человек с легкостью идет на насилие, с легкостью отношения разрушает. Ну это же думаться, продать братьев просто, ну заплатил же Дурьёнхан Шали. Продать братьев, ну не братьев, там и дядя был или кто-то такой. Ну такое что-то, там дядя, там двоюродный или родной. Вот, и вообще, продать просто, нормально. Это то, что сейчас... То, что сейчас происходит в мире. То есть, ну, когда уже знание не актуально, главное, чтобы наслаждение было, то это, ну, это гордость. Сложно уже избавляться. Если человек, ну, если у человека, ну, разум не работает, это означает, что уже гордость там же живет. Уже вопрос. Вопрос просто времени, когда уже следующая стадия разовьется. И, ну, если повезет, то гордость можно в моменты спокойствия ума, когда, ну, то время, когда человек он свою гордость удовлетворил, ему что-то говорить, когда разум, ну, открыт. Вот. Но когда человек он в поисках наслаждения, гордый, то бесполезно.

ведической традиции это знание, оно было очень уважаемо и ценилось, но не использовалось людьми, которые сами строят отношения, оно использовалось теми, кто устраивает отношения. Сейчас нету кулисы. Ну, представьте, что женщина уже влюблена, и что? И она приходит и говорит, скажите, у нас есть совместимость или нет астрологическая? Да? Олег Геннадьевич Трусунов говорит, если вы будете составлять совместимость людям, которые уже находятся в отношениях, то либо вы им жизнь испортите, либо они вам однажды ее испортят. Поэтому не обращайтесь к астрологам на предмет совместимости. Если касается вас, не спрашивайте, какая у меня совместимость. Я не буду отвечать на этот вопрос. Но если вы уполномочены или каким-то образом обладаете квалификацией, как наставник или психолог, для того, чтобы помочь другим, и вы говорите, люди, о которых я вас спрашиваю, они еще не знают, что я спрашиваю. Это моя клиентка или моя подруга, и молодой человек, которого я тоже хорошо знаю, на мой взгляд, он очень милый человек. У меня есть идея как-то познакомить их, устроить их общение. И просто, чтобы мне не тратить зря силы и время, и чтобы не вовлекать людей, не знакомить людей, которые потом будут из-за этого страдать, что я их познакомила. Я хочу вас спросить, они совместимы? Вот это единственный, пожалуй, случай, когда можно пользоваться безопасно этим знанием. Оно не предназначено для личного пользования, что просто жена приходит такая на 37-м году жизни, и вдруг она поняла, что она не удовлетворена в близких отношениях. Он говорит, посмотрите, пожалуйста, там мы с мужем совмещаемся. Я говорю, это вы мне расскажите после 15 лет брака? Не, ну я так спрашиваю. И обычно я говорю, знаете, женщины, ну это не ваш случай, конечно. Женщины приходят и задают такой вопрос, когда у них уже есть кандидат. Но это не ваш случай, не ваш случай. Тишина. Заканчивается консультация. Ну, спасибо. И, в принципе, я так ничего нового особенно не узнал. Означает, что разочарованы. То, что хотела узнать, не узнала. Справку не получила на развод. Я говорю, да, пожалуйста. Уже встает, берет сумочку. А вы не могли посмотреть там еще одни данные? Тын-дын. Да. Еще одни данные там на совместимость, понимаете? Не ее случай. А, это ничего серьезного, мы с человеком просто работаем, ничего, вы не подумайте. Все. Я говорю, не, я не подумал. Сразу не подумал. Как только вы зашли, уже не подумал. Да. Поэтому есть знание, и это знание эффективно. Гораздо эффективнее, чем экспериментировать. Да. Но это знание не предназначено для людей, которые сами строят отношения. Но предназначено для тех, кто помогает другим строить отношения. А это, в принципе, несуществующая категория сейчас в обществе. Ну, может быть, одна передача, где там такая сваха сидит и там сидят за столом. Как это называется, передача? Давай поженимся, да. Я бы там не хотел участвовать в качестве астролога. Немножко странные вещи происходят. Динь-динь-па, динь-динь-па, динь-динь-па, динь-динь-па, динь-динь-па.

Вот. И мне хотелось тут дать это определение. Мы сейчас несколько следующих слайдов будут посвящены сравнению здорового и больного эго. Я буду объяснять, что значит, что мое эго здоровое, и как это понять, или как понять, что мое эго больное. Потому что если мое эго больное, стопроцентный вывод из этого, я занимаюсь не своим делом. Я не понял своей природы. И в результате этого возникает это болезненное состояние. Мне нужно эту проблему решить. Вот. И сначала истинное эго. Так мы говорим сначала об истинном эго. Истинное я, которое неуничтожимо. В принципе, я часть Бога или часть чистого сознания. Я есть сознание по природе своей. И есть некое изначальное сознание, породившее меня. И это истинное эго, к которому мы должны прийти, к пониманию которому в конце концов человек должен подойти. Вот. А здоровое ложное эго, я часть этого мира, то есть, и я понимаю, какая часть. Здоровое ложное эго – это ясное понимание того, кто я такой в материальном смысле этого слова, и при этом осознание своей частичности. Очень важно. Очень важный момент. Потому что здоровое эго – это всегда представление о себе как о части. А больное эго – это я Бог. И все мои желания должны исполняться. И отсюда все болезни, все остальное. То есть я – это центр. Больное эго – это эгоцентрическая картина мира. Когда человек помещает себя исключительно в центр и думает, что все остальное должно вращаться вокруг него. Вот в самых базовых, что ли, определения здорового и больного эго. Вот. И теперь признаки, как можно узнать это. Вот больное эго, там дальше будет сравнение, тут вот еще последнее. Собственно, больное эго – это ложное самоотождествление в квадрате. Путь к истинному эго, он идет через, скажем так, через истинное ложное эго. Сначала у меня, у каждого человека, ложное-ложное эго или ложное эго в квадрате. Потом ложное и истинное ложное эго, когда я ясно понимаю, кто я такой, какое мое предназначение здесь, в смысле материальном, что я женщина или я мужчина. Это мои способности, мой дар, который я должен отдать другим, чтобы получить то, что мне необходимо от них в социальном смысле. Это то, какие задачи передо мной стоят. Вот. И если я правильно это нахожу и действую в соответствии с этим, я могу прийти к истинному эго. То есть три вот этих ступени – ложное-ложное эго, истинное-ложное эго и истинное эго. Это, так сказать, ведический путь. Вот. Но современная цивилизация, кого она порождает? Она порождает в конечном счете агрессивных индивидуалистов. Вот и все. Это современная культура. Результат современной культуры – агрессивные и, в общем-то, больные эгоцентрики, индивидуалисты, которые пытаются, только ради себя жить.

историю, про Вайша расскажу интересную историю. Значит, как-то Вайша набрал, его звали Рамдас Капур, 15 век, Индия, Уттар-Прадеш, едет, баржа, огромная баржа, соли, кучу денег, раньше соль была очень дорогая, и едет в Агру, по Ямуне, Ямуна, река в Агру, вот с Дели, наверное, как-то вот так, вот. И неожиданно где-то посреди джунглей эта баржа села на мель, и это опасная ситуация, потому что первый момент может смыть всю соль, дырочка раз, и соль уехала. Вот. Второй момент – хулиганы там в джунглях живут, вот. И они могут напасть, все забрать. И он так расстроился, вы понимаете, да? Жалко как-то, и жить хочется, и денег тоже хочется. Природа же, денег хочется, терять жалко. Вот. И он, знаете, не знает, что делать. Приуныл, смеркается, еще чуть-чуть, и хулиганы могут появиться. И тут какой-то мальчуган ему там махает рукой, говорит: дядя, там вот наверху один брамен живет. Спроси у него, может, он тебе поможет. Он заходит, сидит брамен, там под деревом, брамен наверху, сияет. Как в своем каком-то таком мире, он там вот там принципы духовные с Богом как-то общается. Он к этому брамену говорит: слышь, брамен, что делать-то, а? Что делать? Он говорит: молиться надо. Ну, я так вот сказал, вы не поверили. Но тот, когда сказал, чувствую, ну, точно надо молиться. Замечали, люди говорят про Бога, ну, где-то мы верим, а где-то мы не верим. Потому что зависит от того, сам человек-то что-то чувствует или нет. И он так ему сказал, говорит: вот там вот алтарь, иди туда и вот доверься Богу, как он решит. Он говорит: да, давай. И он подошел: Господь, вот на все твоя воля, как решишь, но если что, за мной не заржавеет. И бухнулся туда. Отдельная история, почему это произошло, без подробностей. И как только это сказал, неожиданно баржа сдвинулась с мели. Он посмотрел: ничего себе, так правда, что ли? Ну, знаете, он вдохновился, думаю. И так он пообщался с этим браманом, у него, ну, как-то очистился, как-то он стал более, ну, более возвышенной мысли у него появились. О бренности существования как-то вспомнил, что надо как-то жить по правилам, как-то правильно надо жить. И вот с такими мыслями он, значит, в Агру приезжает, продал с невероятной прибылью и построил для этого брамана целый храм. До сих пор этот храм существует во Вриндаване. Это визитная карточка Вриндавана. Если вы наберете Вриндаван, то первое, как раз этот храм появится, храм Мадан Махана. Вот. И этот Вайша, Рамдас Капур, не то, что он там написал такую огромную доску мраморную. Этот храм построил Рамдас Капур, самый знаменитый из всех вайшев. Знаете, он очень смиренно сделал. Он сделал маленькую фигурку свою и поставил ее вот в самом низу этого храма. Вот когда храм моют, то вода, которая вот стекает из этого храма, нальется на эту фигурку, чтобы он мог, как сказать, вот смиренно, что, знаете, я просто слуга. Вот это вообще.

выбираете, или ребенок, или работа. Если у вас гормональные функции нарушены, кисты пошли расти, и вы упахиваетесь на работе, то семье надо решить, то ли жена работает, и мы без детей, то ли жена успокаивается, и мы зачинаем. Опыт моих друзей показывает, что жена перестает работать, дома сидит где-то около года, и потом получается зачатие. Ну, женщина расслабляется, как-то успокаивается, у нее начинает все работать нормально. Если она напряжена, бегает, прыгает постоянно по Москве, с Авраской бежит все время, то зачатие не так, возможность уже ниже. Ну, все зависит опять же от возраста. Допустим, если женщина, девушка молодая, она может и работать, и зачать без проблем. А если уже в возрасте женщина, и она хочет и работать, и зачать одновременно, энергия не может в разные стороны идти одновременно. Она или вверх идет, или вниз. Если вы хотите, чтобы вниз шла, то есть чтобы было зачатие, для этого нужно как-то решить с мужем вопрос о том, работаете вы или, может быть, работать меньше. Вот так вот. В общем, выбирайте или деньги, или ребенок, одно из двух. Это важно. Важно понять. Некоторые думают, что и то одновременно можно. Нет. У женщины или она расслаблена и спокойна. Если у вас жена дерганная, напряженная, нервная, у ней нарушен цикл, у ней болезненные месячные, она постоянно вас пилит, это значит, что ей надо, наверное, бросить работу. Ну, надо как бы меньше работать ей, значит, надо. Она успокоится дома, будет пирожки вам печь, блинчики, чирикать с подружками по телефону и рожать детей. Так работает женская энергия. Она любит печь пирожки, чирикать по телефону и рожать детей. Работать не любит женская энергия. Если женщина работает, она перенапрягается, и ей тяжело уже зачать детей. Тяжело зачать, и уже может не получиться. Но если вы, мои дорогие, курите, то тогда я вам ничем помочь не могу. Это дело надо бросать. И мужчинам, и женщинам это бред полный. Думать, что мы зачнем хорошего ребенка и будем курить при этом. Это бред полный вообще. Это однозначно, вы разрушаете здоровье своих детей. Особенно женщины курят, они вообще бесплодными становятся чаще всего. Есть еще одна вещь очень опасная, это аборты. Есть статистика медицинская такая жесткая, которую не все знают, что если женщина, которая не рожала детей, делает аборт, вероятность развития бесплодия очень высока. Я даже не хочу вам называть процент, чтобы вас уши не повяли. Понимаете? То есть риск колоссальный. Вот детей нет, забеременела, все, тю-тю, надо рожать. Никаких абортов, понимаете? И вообще, как бы, аборт – это не самый лучший вариант. Это также развитие злокачественных опухолей, вероятность возникновения рака матки или груди у женщины возрастает многократно. Ну, Бог дал ребенка, и слава Богу. У меня был один случай, одна женщина, она пришла к астрологу, и он ей сказал, у вас 5 детей должно быть. Она говорит, у меня только 2. Ну, она уже в возрасте. Он ей говорит, нет, у вас 5. Она говорит, нет, у меня 2. Я говорю, подумайте хорошо. Он ей говорит, подумайте хорошо, куда делись 3. И она заплакала. Вы поняли меня, да, о чем я говорю? А 3 она выкинула из матки просто. Вот куда делись 3. То есть надо просто как бы думать головой немножко, изучать, как жить правильно, чтобы не терять свои возможности в жизни.

Сразу скажу, что мы с вами не соответствуем полностью этим стандартам. Не только мы с вами, пожалуй, в мире утрачены стандарты. Почему об этом говорим, собственно говоря? Утрачены. Но их можно возродить. Эти высшие стандарты, золотые стандарты, вет, они созданы для людей, которые хотят стать чистыми, ну, возвышенными. И мы говорим духовными, культурными, то же самое, это синонимы. То есть для того, чтобы возвыситься и знать, вот какой должен быть человек на самом верху, как бы традиции, культуры, духовности, существует ведическая литература, чтобы описывать эти золотые высшие стандарты, лучшие примеры истории людей, женщин, героев, лучшие примеры взаимоотношений, любви и прочее. Самое яркое вообще, что в истории было человечество вот за все эти, скажем, тысячи лет. Ну, веды так рассматривают историю тысячи лет. Согласно современной истории, у нас всего несколько тысяч, 3 или 4 тысячи лет, да, по-моему, история насчитывает, ну, наблюдаемая история вот современная, но ведическая история нас смотрит дальше, глубже. Это называется нетрадиционная наука, но вы увидите сегодня, что традиции, они традиционные вещи, то, что мы рассматриваем, необходимые вещи, тем не менее. Полезны для каждого из нас. И те люди, которые могли следовать самым высоким стандартам вет, назывались арии в прошлом. Я думаю, вы слышали это слово, и, может быть, не всегда из верного источника мы слышим эти слова. Ариец – это человек, который отличает материю и дух. То есть у него есть такое свойство разума, особое тонкое свойство разума, тончайшее, различать материю и дух. Например, есть такой лебедь Хамса, Раджа Хамса, не всякий лебедь. Не знаю, вот сегодня мы видели лебедей, 2 лебедя на реке. Я не знаю, какой это вид лебедей, очень красивые, большие лебеди. Но вот есть Раджа Хамса, возможно, это они, как раз тут сегодня проплывали. Они имеют уникальное свойство одно. Если вы возьмете молоко, коровье молоко, и вылейте лебедю прямо в воду, он сможет выпить молоко, не касаясь воды, то есть не выпивая воду. Он как-то фильтрует. Разделяет молоко и воду. Прямо в воде может различать. Вода останется, молоко выпьет, вода останется. Это умеет делать Раджа Хамса. И люди, которые обладают таким тонким интеллектом, отличать материю и дух, называются Парамахамса или Арии. Очень высокая культура. Ну, мы сразу скажем, ну и что здесь такого отличать? Ну, я знаю, собственно говоря, и это сейчас не секрет, что я... Есть сознание в теле, а тело, оно отличается от сознания. Это отличие знаю, я слышал об этом. Из этого много исходит. Из этого различия исходит целая культура отношений. Совершенно необыкновенная. Ну и мы говорим, она утраченная. Поэтому и наши знания с вами сейчас более-менее теоретические, так скажем. Мы слышали просто об этом, конечно же. Но это еще не традиция, не культура. Это лишь как бы некая мода. Ну, просто мы увидели какую-то новизну, в этом привлеклись. Интересно, красиво. Звучит хорошо, поэтично, действительно, я сознание, я душа. Но если различать эти вещи, мы увидим, что на самом деле мы найдем с вами настоящее что-то в себе, настоящую любовь. И она отличается от вожделения. Надо различать материю и дух. Мы найдем в себе истинную правду в сердце. Мы услышим голос правды. И мы увидим, что это не наглость и не застенчивость. Это что-то другое.

Я часто на семинарах любят люди со мной обсуждать эту тему. Я объясняю людям, допустим, по предназначению, когда даю, говорю, что, допустим, твое предназначение 50 тысяч рублей в месяц. Ну, зарабатывать, да, вот такова орбита тебе дана по твоей карме. Вот твой ресурс кармы там 50 тысяч рублей в месяц. А ты берешь и начинаешь зарабатывать 55 тысяч. Это хорошо? Я аудиторию спрашиваю. Аудитория, в принципе, чаще всего женщины говорят, отлично, замечательно, значит, молодец. Там, если это мужчина делает, значит, молодец, смог, да? Я говорю, а если он начинает 45 тысяч зарабатывать? Все говорят, ну, наверное, не совсем это хорошо. А почему, спрашиваю? Ну, мало, меньше зарабатывает. Ну, а как это ощущается? Каким образом это ощущается, да? Это ощущается так, что если я зарабатываю 55 тысяч, но мне по карме, по закону, по богоцентричной, то есть мне доля таким образом выделена, да, в этой вселенной на 50 тысяч, это означает, что я начинаю где-то подворовывать у вселенной, понимаете? Я начинаю подворовывать. Но просто так это все не проходит. То есть есть сферы жизни, есть здоровье, семья, карьера, там, я не знаю, отношения определенные. Где-то в каком-то месте я, значит, начинаю выбирать больше. Если я начинаю в деньгах больше забирать, то, значит, где-то этот ресурс кармы я с другого места забираю. Допустим, в семье. Там. Значит, чтобы заработать мне какие-то 5-10 тысяч больше, я, значит, больше должен уделять внимание чему-то, да, профессиональному. Больше там работать, меньше семьей находиться. Ну и, соответственно, здоровье свое терять больше. Пример, да? И вот тогда, когда я задаю вопрос по поводу, а если 45 тысяч, люди уже так немножко начинают уже думать, что ответить. Скажешь, что тоже хорошо, тоже можешь попасть, да, как-то в этом. Тоже ничего хорошего, потому что ты не добираешь, получается, да? Тогда всегда корона вопрос женщины мне задают. Ну, когда, тогда как понять, какая у нас орбита? Факт. Каким-то образом же надо понять. Это все, когда мужчина задает этот вопрос, женатый, особенно если там женаты 10, там 15 лет, я им говорю, это очень хорошо чувствуют жены. Супруги вообще замечательно чувствуют. Даже если ты зарабатываешь какие-то деньги, но она при этом видит, что ты мог бы больше это делать, она всегда будет чувствовать неудовлетворение. И иногда у мужчин такой праведная такая претензия. А что это она мне постоянно говорит, что я там ничего не делаю? Я каждый день на работу вообще. Я каждый день хожу на работу, приношу каждый день деньги, а мне говорят, ты мало работаешь, приноси их больше. Я не могу понять, почему. Тогда я объясняю, что принцип простой. Потому что женщина, она чувствует, что ты расслабленный. Ну просто расслабленный. Ты мог бы больше приносить домой денег. На самом деле. Это означает, что тебе нужно реализоваться в своем предназначении. Но предназначение – это немножко другая тема. Но так или иначе, для того, чтобы человеку в том числе выпутываться из пут, бун материальной природы, ему надо свое предназначение, то есть для чего он заточен в этот мир, зачем он пришел. У всего же есть свое предназначение. Там, у ручки есть предназначение писать, у метро, там, вагона предназначение людей перевозить. Так и у человека есть свое предназначение. Он должен что-то в этом мире делать с помощью этого тела и сознания. И пока он будет находиться в низких гунах, то есть под влиянием низких гун, его предназначение как-то будет проявляться, но оно будет проявляться не, как бы сказать, КПД будет маленькое. То есть он будет очень слаб. Очень слабо будет проявляться в этом. Поэтому крайне необходимо человеку выпутываться вот из более низких, так скажем, гун в более высокие.

Что такое, что происходит, когда мы не выдерживаем жизнь? Тут возникают некоторые реакции. Их называют копинговые реакции. Это означает прерывающие, да, препятствующие жизни. Первая реакция такая на невыдержание жизни называется бегство. Бегство. Вы можете сами привести пример. Часто бегство это что такое? Развод. Бегство это увольнение с работы, потому что что-то там не так. Уйти от детей или что-то иное. Итак, первая реакция на невыдерживание жизни называется бегство. Бегство – это наиболее ресурсосберегающий такой фактор. То есть, если мало сил, если мало ресурсов, то бегство выглядит как наиболее приемлемая, подходящая стратегия в этой ситуации, правда? Потому что слишком сложная задача. Может быть, она и кажется, что она слишком сложная, но субъективно это именно так воспринимается мной. И тогда я как бы от нее убегаю. Ну, когда возникает, когда есть трудный какой-то эпизод. Следующий момент невыдерживания жизни называется агрессия. Агрессия – это тоже реакция на сопротивление жизни. Я не хочу принять жизнь. Я чувствую сопротивление. И тогда возникает агрессия в различных формах. Есть разные. Ну, есть, как бы, можно сказать, о психологическом таком положительном аспекте агрессии, то, что он позволяет, опять же, тоже сохраниться, отреагировать. Но агрессия, она же может разрушать все, правда? Здесь есть негативный аспект. Она разрушает нашу психику, она разрушает отношения, она может разрушать психику другого человека, она связана с разрушением. И агрессия проявляется в разных таких формах. Ненависть, такое типичное отвержение жизни, несовместимое с ней. Ярость, гнев, раздражение, цинизм. Цинизм – это тоже форма прерывания жизни, и это тоже реакция на нашу бессмыслицу. Это тоже снова и снова, когда мы чувствуем, что мы становимся циничными, нам нужно спросить, а что сейчас со мной происходит? Не прервал ли я контакт с жизнью? Способен ли я принять это тоже как важный аспект жизни, то, что сейчас происходит со мной? Цинизм. И есть такой сарказм. Сарказм – это тоже форма агрессии. Это когда нам хочется посмеяться над другими людьми. И это посмеяться, оно разрушает другого человека. Знаете, есть люди, которые делают это своей профессией. Есть профессиональные такие люди, которые читают какие-то монологи, выступают. И они смеются над человеческими недостатками. Но это очень тонкая грань. Когда мы чуть-чуть перегибаем, то если это разрушает нас, тогда такого человека отвергают. Да? То есть здесь есть очень... ну, они на самом деле в таком очень сложном положении находятся. Итак, есть люди, которые являются профессионалами в этой сфере. Но они изобличают человеческие недостатки. Это непростая тема. И не каждый человек может себя в такой роли найти. Но так или иначе, сарказм, вот это желание посмеяться над другим, ну, типа того, знаете, ну, да, конечно, они, наверное, думают, что на все эти лекции можно успеть. Это шутка. Это тоже сарказм. Ну, или иначе, так или иначе, руководитель, там, можем так шутить над руководителем, он думает, что я смогу справиться со всем этим. То есть вот эта саркастичность. И здесь мы также тут же можем видеть, что есть вот эта вот агрессивная реакция, тонкая агрессивная реакция. Вот. Вандализм – это грубая такая форма проявления агрессии. Тоже реакция на бессмыслицу, знаете, как это ведут себя подростки часто. Они делают какие-то вещи такие разрушительные. В силу просто бессмыслицы, в силу отсутствия смыслов и в силу того, что нет, не справляемся с жизнью зачастую. Вот это формы...

Мужчина без женщины, он не вдохновляется на материальный прогресс как таковой. Он может жить под деревом на кочке, так написано. Мужчина, он отшельник по своей природе, он свободный, отрешенный от мира, в этом его счастье, в свободе. А у женщины счастье как раз в семье, в зависимости. Ей нужен дом, муж, деньги, дети, окружение. Тогда она счастлива. А мужчина счастлив, когда он свободен. Вот один мужчина лежит под деревом. И лежит целыми днями. А другой мужчина, он здесь, по дороге, возит товар целыми днями. Туда-сюда, туда-сюда. И наблюдает этого лежащего мужчину, знаете. Я говорю, слушай, я тут уже вот полгода товар вожу, ты тут лежишь. Слушай, займись чем-нибудь. Делай что-нибудь. А что нужно делать, спросил лежащий мужчина. Ну, посмотри, ты лежишь под дерево, посмотри. А дерево-то фруктовое. Собери эти фрукты, например. Ну, продай на рынке, будут деньги. А потом, спросил, что делать мужчине? А потом эти деньги, купишь товар больше еще, перепродашь, будет больше денег. Ну, потом, потом. Ну, потом ты дом построишь, ну, что потом? Взять телевизор будет, семья, диван. Ну, а потом? Но потом ляжешь на диван, ничего не будешь делать. Так я сейчас лежу, ничего не делаю. Это и природа мужчины. Но когда сочетание мужчина и женщина, это также сочетание масла и огня. Масло попадает в огонь, и огонь начинает увеличиваться. Вот тут прогресс начинается материальный. Поэтому вся культура человеческая регулируется отношениями мужчины и женщины, буквально сексуальными отношениями. Если сексуальная энергия увеличивается, люди активизируются в карьере и в борьбе. А если уменьшается сексуальная энергия, они остывают. Вот нужно температуру 36,6 в обществе поддерживать. Слишком много – плохо. Слишком мало – тоже плохо. Слишком много сексуальной энергии – слишком много вражды будет, конкуренции. Как сейчас мы наблюдаем это. Сексуальная энергия не контролируется. Она в средствах массовой информации, она в рекламе, на кругу. Это стимулирует людей на какие-то вот бессмысленные активные поступки. Зайдите в супермаркет, и вы найдете, что там 90% вещей не нужны человеку. Без необходимости. Они созданы искусственно, стимулируются вожделение, кажется, что это необходимо. А на самом деле необходимости нет. Сократ сказал, о сколько вокруг вещей, без которых может жить человек. Мы придумываем все эти вещи из вожделения. Если длину юбки женщины изменить, изменится вся культура. В прошлом древние цари знали этот принцип, как управлять человеческим обществом. И именно сексуальная энергия отвечает за культуру.

0: как Алексей Каренин, например. Очень неприятная ситуация для мужчины, правда? Почему? Кто-то помнит из вас, каким образом произошла брак произошел Анны Карениной? Ну, тогда еще в девичестве, то есть Анны и Алексея Каренина. Кто-то помнит? Это полстраницы, несколько абзацев, но кто-то запомнил эту вещь. Итог мы знаем, даже те, кто не читал. В основном человек говорит, все смешалось в доме Облонских, и создается иллюзия, что все остальное он тоже читал. Да. Но мы знаем так иначе, с кинематографа, ну и тем более Петербург город образованный, все знают. Ну а вот это, кто помнит это, кто обратил внимание? Полстраницы Лев Николаевич Толстой в романе посвятил тому, чтобы упомянуть, каким образом выходила замуж Анна. Да? Что, где, когда? Пожалуйста. Книга уходит слушателю из города Риги, Руслану Нушевичу, если... Ноутбук его уходит вместе с ним. Версии какие? Давайте придумаем. Знатоки обычно выдумывают, если не знают. На ходу. И часто попадают в точку. Хороший парень.
1: Партия хорошая.
0: Хорошая партия. Да, хорошая партия это был. А способ, помните, какой был? Способ. Вот, и за что я несколько обижен на Льва Николаевича. Как лектор. Что он не расписал историю до этого, ну, видимо, просто из уважения, не знаю, к Анне ее, так сказать. Почему девушку надо было выдавать таким странным образом? То есть ее тетушка, если я не ошибаюсь, она устроила каким-то образом некоторое общение, просто общение. Это достаточно благочестивые времена, 150 лет всего лишь назад, здесь, прямо в Москве или в Санкт-Петербурге. Она устроила. А потом она просто стала давить на Алексея Каренина, пытаясь его убедить, что согласившись на встречу с Анной, это не было встреча наедине в спальне, там, или, не знаю, посещение клуба ночного. Просто где-то, возможно, я не знаю, в летнем саду. А потом стала настаивать на то, что он компрометировал эту девушку уже, теперь должен взять ее в жены. Она устроила такой шантаж, что Алексею Каренину ничего не осталось, чтобы спасти доброе имя девушки. Самое интересное, о своем он не сильно пекся, порядочный человек был. Чем закончилось спасение доброго имени девушки, думаю, всем, всем известно. Вот пример. Поэтому отношения, которые построены в невежестве, не могут длиться, они разрушаются с самого начала. What, how to fix what was meant to be broken? И смысл состоит в том, чтобы правильно их разрушить, правильно их прекратить вовремя, пока не разрушилась молодость, пока не разрушилась способность психики воспринимать жизнь. Такая утрата такой способности называется депрессия. Пока не началась онкология. Во имя жизни. То есть судьба устраивает посредством планет разрушение такого брака просто во имя жизни, потому что в этом браке практически нет возможности жить. Он не предназначен, чтобы жить. Это не было задумано, как жить. Это было просто задумано, чтобы больше не переживать каких-то эмоций. Просто не переживать каких-то эмоций, что само по себе уже означает умереть.

Есть иерархия некая, это мир лжи и эксплуатации, есть мир добра или мир правды, а есть мир сказки. Вот мы с вами балансируем между миром лжи и миром правды, то есть миром зла и добра. Мы вот постоянно мы ищем справедливости, а к себе хотим милосердия. То есть мы вот постоянно балансируем. Мы хотим, чтобы с нами поступали милостиво, прощали нам наши ошибки, а других мы будем судить по справедливости. Понимаете, как справедливость – это людское качество, а всепрощение и милосердие – это божественное. Вот этот вот мир сказки или мир любви, духовный мир, он пронизан милосердием, пронизан доверием. Там, поскольку там все дают, то и стяжать-то нечего. Нечего по карманам прятать, потому что там все тебе готовы дать. Как наш учитель говорил, что если вдруг вы там окажетесь, то первое желание у вас будет – это ходить головой вниз, потому что вы не можете ходить по ним ногами. Там же все пропитано любовью и самопожертвованием. Земля, цветы. То есть все, что мы с вами здесь видим, это лишь отражение того мира, искаженное отражение. Есть такой, знаете, точечный портрет. Знаете, точечный портрет – это вот когда, значит, вот некая матрица, и в ней много-много-много штырьков. И когда мы накладываем на лицо, то эти штырьки, они повторяют наш портрет. И наш мир – это та самая матрица, что ли, или вот этот вот слепок штырьков. Там тоже в том мире, в изначальном мире, или его еще называют идеальный мир, мир любви, духовный мир, или идеальный мир. То есть там, где все идеально, там окружности идеальные, там любовь идеальная, там дружба идеальная, там очертание носа идеальное, там идеально все. А здесь вот этот штырьковый портрет. Здесь тоже есть цветы, но они не настоящие, потому что как только его сорвал, он сразу дурно пахнет. Там тоже есть, там есть все, что здесь, но там оно идеально. И каждая крупица, каждая былинка там – это наш учитель. То есть он те, кого мы здесь видим как святые, на кого молимся, перед кем преклоняемся, великие учителя, там они занимают положение пылинок, маленьких пылинок, и ими все усеяно. То есть то, что здесь свято, там по дороге валяется. И он говорит, что если, конечно, нам доведется, что невероятно оказаться там, то первое желание будет ходить головой вниз. Ну, вы же не можете по святым ходить ногами. Такой вот мир сказки, мир Кришны.

Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

0: Сейчас у нас будет «Я желаю всем счастья». Все сели прямо. Надо внимательно слушать голос молитвы. Внимательно слушать. Не надо думать «моя вера», «не моя вера». У нас здесь пространство межрелигиозное. Здесь нет моей веры и не моей. Мы любим Бога так, как Его любят люди в целом нашей земли. Поэтому вы просто принимайте, учитесь любить людей. Некоторые говорят «возлюби ближнего». Возлюбить ближнего — это в любви, возлюбить в человеке самое главное. А самое главное в человеке — это вера. Выше веры в человеке ничего нет главнее. Поэтому надо улюбить учиться в человеке веру, его веру. Какую веру? Ту, которую он верит. У каждого своя вера, надо любить все веры. Слушаем голос. И в этом настроении повторяем «Я желаю всем счастья». И кланяемся в своей вере, святости какой-то. В своей святости кланяемся в своей вере. И отдаем энергию людям всем, счастья всем желаем. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я
1: желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
0: Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Спасибо вам большое.

0: Не надо ожидать от мужа, что он будет убираться в доме, там, готовить или какие-то вещи делать. У мужчины не заточен ум под эти вещи. Он просто не заточен. Я сам мужчина, я сам, знаете. У меня жена говорит, картина криво висит. Я говорю, хорошо. Я забыл о ней тут же. Она сказала, я тут же об этой картине забыл. Она мне через неделю напоминает об этом. Притом с таким видом, что я какое-то прям преступление. Меня там на Нюрнбергский процесс как минимум надо прям посылать. Я быстренько беру, 3 минутки на это трачу там. Вот так нормально, повесили эту картину.
1: Все равно гриво.
0: Да пускай, главное, я что-то делаю. Просто иногда женщина думает, что это должно все делаться без напоминания. Правда ведь?
1: Угу.
0: Что мужчина, он должен делать это без напоминания. Нет, не будет такого, не ожидайте. Ему надо напоминать об этом. Я вам даже больше того скажу. Организовать ремонт в доме, ну, казалось бы, совсем мужское дело. Ну, ремонт, да, это же серьезное дело. Женщина это должна. Мужчина вообще... Она мне говорит, пока смотри, обои уже отваливаются. Я говорю, так давай сейчас купим этот там клей, там подклеим. Какой клей? Надо убирать, надо все это замазывать, все это отваливается. Надо делать так, делать нормально. Вот сейчас она меня мучает, чтобы я пол менял. Я говорю, квартира съемная, мы там дом строим сейчас, свой дом. Квартира, говорю, съемная, зачем я буду здесь пол менять? Ты не понимаешь. Фэншуй. Все это важно. Это важно. Я сейчас приеду, домой буду пол менять. Понимаете? Это важно. Это важно. Она говорит, семья, дети, ты пойми, тебе самому нужно комфортно жить. Мне нравится, говорит, мне этот пол. Все. Это первый момент. То есть женщина, она просто организует внутреннюю жизнь семьи. Она просто она должна быть организована. Вообще, на самом деле, в доме хозяйка женщина. Просто женщина-хозяйка в доме. Если мужчина приходит в дом и начинает командовать, женщина сразу чувствует просаженную энергию, как будто она не у себя дома находится. Ну, понятно, что мужчина думает, он зарабатывает деньги. Может быть, он и купил на свои деньги эту квартиру. Может быть, это происходить. Он приходит туда, как полноправный хозяин, и она чувствует, мне здесь не место. Она чувствует. А в доме должно, каждый угол должен звенеть, что это тут есть хозяйка. Вот я давно уже не лезу. Где шторы висят? Какие они? Вот у меня бывает за неделю шкафы, которые я там затаскивал с мужиками, как-то перетаскиваются, переставляются. Не знаю, каким образом это естественно происходит. Но что-то происходит в доме. Я не удивлюсь, сейчас вот я приеду домой, я увижу опять эти шкафы поменянные, диваны. И моя женщина будет сидеть и думать, и смотреть мне, ну как бы вот так вот, показывать своим лицом, ну как? Нормально?
1: Раньше было неплохо.
0: Да мне хоть как. Я, может быть, настолько не чувствую этот фэншуй, насколько она его чувствует. Этот диван уже в каждом углу этого дома побывать успел. Нормально? Вот это ее дом, это ее зона, она все, она за это отвечает. И вот хорошо. Я там вообще, я знаю, где ванна, туалет, кухня, знаю. Все, я знаю, где я отдыхаю, где мое рабочее место. Остальное я вообще не лезу. Мое там только рабочее место в доме. Все. И все от этого счастливы. Я никому не наступаю ни на чью территорию. Потому что вся территория – это жена.

Первое, что мы должны сделать в своей жизни, если мы хотим по-настоящему поменять, это понять необходимость дисциплины. И в сущности, скажем так, на материальном уровне Козерог – это люди, которые действительно достигают чего-то, это дисциплинированные люди, добивающиеся успеха, привязанные очень сильно к плодам своего труда, честолюбивые люди с амбициями, которые подчиняют свою жизнь исполнению своих желаний. И это не так плохо, потому что главное, чтобы человек обрел дисциплину, и когда у него появляется дисциплина, он может направить эту дисциплину или свои амбиции в духовное русло. У Льва Толстого есть замечательная повесть «Отец Сергий», которая описывает путь, в общем-то, достаточно распространенный духовный путь чистолюбивого человека, который стал монахом, потому что его амбиции, его желания в материальном мире так или иначе не исполнились, он потерпел крах, и он ушел в монастырь. Частая история, часто происходит именно так. Что делает Сатурн, когда он путешествует по нашему гороскопу, когда он проходит от одного дома к другому? Он, в сущности, разбивает наши мечты. Разбивает наши иллюзии. Делает это немилосердно. Он задерживается в каждом доме на 2,5 года, и пока он все там не разобьет, он оттуда не уходит. Мы все знаем, те, кто проходили все эти транзиты Сатурна, знают, он приходит в первый дом со здоровьем, здоровье начинает рушиться, потом во второй дом приходит, финансы летят. Он методически, пока все там не разрушит, пока от иллюзий не избавит, оттуда не уйдет. 2,5 года. В сущности он хочет, но чему он хочет научить? Он хочет научить дисциплине. У человека появляются, человек, дисциплина – это, так сказать, особенность Сатурна. И в конце концов, человек, разочаровавшийся в каких-то материальных мечтах, начинает свою амбициозную природу направлять в духовную сферу. И тогда Сатурн по-настоящему доволен им. Собственно, тогда все становится на свои места. Человек по-настоящему начинает идти какой-то духовным путем. То есть первый урок, самый важный, чтобы мы должны слушать, мы должны думать, мы должны в конце концов медитировать, но для того, чтобы это случилось, первое, что необходимо, это дисциплина. И дисциплина реально означает конкретная совершенно форма духовной практики. С конкретными обетами, конкретными обязательствами. Как в перерыве ко мне подошла женщина и говорит: «Я никак не могу найти свой путь, я и то, и сё, и тут, и там, и нигде». И я уверен, это описание жизни многих людей. Из-за нерешительности мы бросаемся или беремся за одно, беремся за другое, оставляем все это. Поэтому первое, что очень важно на духовном пути, это дисциплина. И таким образом искатель превращается в ученика.

বসেছি সঙ্গেরা আসে, একাকী আমরা

В этот век основная проблема кто? Основная проблема деления общества, всего населения, собственно, планеты, в том, что какой эскалатор выбрать, наверх или вниз. И существует три категории людей, то есть три как бы крупных лагеря. Первый – это те, кто преднамеренно выбирают вниз. Это их право. Веды как бы не осуждают свободу выбора совершенно. Это их право. Они получают за это свои бонусы, кстати говоря. Там есть свои преимущества на сегодняшний день. Есть те люди, которым труднее, которые выбирают движение вверх. Есть люди, которые просто относятся к категории невинные. Они просто не знают ни об этом движении толком вниз. То есть они как бы живут просто простой жизнью, выполняют свои обязанности, как-то стараются. Стараются не высовываться, стараются сильно не умничать, стараются не причислять себя никаким движениям, конфессиям и сектам. В общем, стараются просто выжить между двумя лагерями. Но в том-то и дело, что с каждым днем это становится все труднее и труднее. И если даже к вам не придут, скажем, люди с журналами, и начнут вам рассказывать о там новом какой-то новой эпохе или что-то, или люди с книгами в дом, то может прийти просто живое существо, просто приходит, как ваш ребенок или как ваш сын, дочь, внук, внучка, и все. И он просто говорит: я не принимаю это, я просто не принимаю этот абсурд. Я сюда сразу вам говорю, я пришел не за этим. А во всех кошмарах, в которых вы живете, я знал заранее. Потому что говорится, что на высших планетах живые существа, они знают о том, в какой кошмар они попадут сюда, если они согласятся на рождение здесь. Они абсолютно уведомлены об этом, они знают, на что они идут. Но что их здесь прельщает? Очень быстрая возможность прогрессировать. Продолжительность жизни здесь, в сравнении с жизнью на высших планетах, среди божественных существ, по крайней мере, в 10 раз, как минимум в 10 раз, по сравнению с некоторыми областями еще больше, в 10 раз меньше, чем у нас. То есть у нас она меньше, чем у них. То есть там 10 наших лет, 1 год на высших планетах. Веды говорят, что, можете точнее математику провести, веды говорится, что полугодие у нас с Рождества до Лигу, да, летнего солнцестояния, равно одному дню на высших планетах. Это один день. И после Лига до Рождества это ночь на высших планетах. Поэтому посчитайте быстренько. Если одни сутки у них длятся всего лишь, да, одни сутки, это наш год, то стало бы даже не один к десяти. Стало быть, прожить жизнь здесь, такую нормальную, статистически нормальную, 70 лет, это равно чему на райских планетах? Посчитайте. 2 месяца и 10 дней. На высших планетах живые существа знают, что такой кошмар, в который им придется погрузиться, его трудно представить в самом ужасном райском кошмаре ночном. Но, тем не менее, когда речь заходит о том, чтобы родиться здесь,

выстраивается очередь, говорится в ведах. Да. Высшие существа, они ломятся сюда. И часто пробиваются сюда со всеми своими мистическими способностями, со всеми своими реализованными знаниями, там, глубокими, с потрясающей памятью. Они утаскивают со своим тонким телом, утаскивают сюда все свои блага. Не все. Как это, знаете, когда народ эмигрирует или эвакуируется откуда-то, то люди схватывают самое дорогое, да? И когда рождаются сюда, это ценное уже видно. Кто-то обладает мистическими способностями, кто-то обладает какой-то глубокой реализованностью, тягой к духовному, кто-то еще какие-то проявляет необыкновенные, как веды говорят, ситхи. И тогда этих детей записывают в какой-нибудь особенный список там, да, индиго, да, вундеркинды, там, акселераты, неважно что. А особенность их состоит в том, что они поменяли высшее положение на довольно, то есть приехали сюда из очень благостных районов Вселенной. И бывает, когда во времена тоже больших переселений, войн или ссылок, да, в местах, где живут какие-нибудь одни дикие, там, дикие, полудикие племена, вдруг мы видим, селится аристократическая семья, да, особенно когда этапы ссылки, да, вдруг в Сибири появляется, да, женщина идет в валенках, видно, что она очень утонченная, из интеллигентной, утонченной семьи, да, или, может быть, даже в ее там поколениях есть графы или князья. И мы видим, боже мой, что здесь это делает человек, да? Валенки какая-то тут этот тулуп, да не тулуп, а фуфайка. Тяжелые работы, да, то есть такие катаклизмы политические. Но сейчас не политический катаклизм. Эти живые существа, будучи очень даже не приспособлены во многом к тому, чтобы находиться здесь, они приходят сюда только с одной идеей. За эти 70 дней, 70 дней для них, хотя здесь они их воспринимают как 70 лет, к сожалению, достигнуть пика духовного прогресса и навсегда прекратить кувыркание здесь, то есть вот этот круговорот рождения и смерти.

هزار خم نکند مست می پرستان را، چنان که ذره خاک وطن پرستان را.

Смотрите, веды, они вдохновляют человека, следуя принципу жертвенности, дхарме, но аргументы разные используют, понимаете? Лишь бы шел вперед человек. Поэтому существует много писаний. Ведь много ведических писаний, они предназначены для разных категорий людей. Они пишут, вдохновляют разных категорий людей. И вот здесь вот этот вот принцип, это какая книга у человека на столе имеется в виду, вот в те времена имелось в виду, каким писанием, каким, как бы, что вдохновляет его, что для него приоритет в жизни, что для него ценность жизни, ради чего он вообще живет. Книга означает его ценности, его вот эти вот приоритеты в жизни. И для людей в разных, на разных уровнях приоритеты разные. Если человек на самом первом уровне, да, для него, ну, такие книги интересные, ну, вот, как не страдать, для других, как можно больше заработать правильным способом, для третьих, как можно наслаждаться, и чтобы это было прилично, для четвертых, как можно освободиться. Разные книги. И книга определяет, то есть что значит выбор книги означает, что я выбираю как цель жизни. И раньше это были ведические книги, они все так или иначе заставляли, вдохновляли человека идти к принципу жертвенности, так или иначе заманивали. Сейчас у нас с вами больше разнообразия на полках, особенно на электронных полках. У нас много вариантов. Раньше были такие, которые так или иначе вдохновляли идти вперед. Сейчас есть те, которые специально вдохновляют идти назад. И когда вот еще раз под книгами мы имеем в виду, это идеалы, к которым человек стремится. То есть есть наверняка у вас какая-то, как это называется, пример для подражания, да, это? То есть идеал, который вот на которого хочется быть похожим. Есть какая-то книга, где описаны ценности, которые вас вдохновляют. Вот эта книга. И есть вот, о которой здесь идет речь. Вот. И книга, она, вот эта книга, это наш разум. Это самое главное, что у нас есть. Это наши идеалы. Как мы можем судить о уровне человека, по его идеалу? То есть он может быть, знаете, простым очень. Ну, два кота стоят рядом. Два рядом стоят. Один и второй. Ну, вот они два. И один что-то грызет, и другой что-то грызет. Но они грызут для разных целей. И можно спросить, ты зачем грызешь? Ну, кушать хочется. А ты зачем грызешь? Я грызу, потому что, чтобы мое тело было крепким, и я мог хорошо охранять дом. Ну, может, это собака, но неважно. От мышей, да. Вот, от соседей. Вот. Понимаете, да? Они оба грызут. Но цели у них разные. И кто из них более возвышен? Тот, у кого более возвышенная цель. Поэтому в зависимости от того, какая книга для вас, это книга, по которой вы хотите жить, вот такой уровень у вас есть. То есть вот по этим идеалам можно судить вот, уровень.

если задать себе вопрос, где лучше жить, в теле человека или в теле свиньи? Вот я вас спрашиваю, где лучше жить, в теле человека или в теле свиньи? Какой у кого интерес, правильно? Вот смотрите, вы понаблюдайте за свиньей, домашнее задание вам. Сесть в деревню и понаблюдайте за свиньей. Смотрите ей в глаза, потому что глаза – это зеркало ума. Если понять, как человеку жить, то надо смотреть ему в глаза. Глаза отражают жизнь живого существа. Если посмотреть свинье в глаза, то что мы там увидим? Мы увидим, что ей хорошо. И глазки такие лоснятся, она кушает постоянно. И в дерьме даже ей приятно лежать в луже. То есть она испытывает, она может какашки кушать, пить, а не очень вкусно при этом. Она испытывает глубокие вкусовые свойства такие, чувство счастья глубокого смысла. Если вы изучали биологию, вы знаете, что обезьяна может заниматься сексом подолгу, по часу, там, 5 раз в день, не меньше. И половых расстройств почти не бывает обезьян. Вот, и корова наслаждается чувством вкусов и способностью кушать в 1000 раз больше, чем человек. Почему? Потому что она может есть целый день и ночью пережевывать. И когда она живет, она жует, она испытывает глубокое счастье. Посмотрите, как она радуется, когда она кушает. Мы не можем так радоваться. Мы не можем так долго и сладко спать, как медведь. Медведь спит 2.5 года, непрерывно. Попробуйте поспать хотя бы сутки. Это будет каторга. Будете реально мучиться просто, страдать очень сильно от этого. Видите, человеческое тело что-то не очень. Вот так разобраться. Ни секса, ни сна, ни еды нормальной нет. Комфорта тоже. Попробуйте в таком комфорте жить, как кошка. Так и так хорошо, и так хорошо. И так хорошо, и так хорошо. Как хочешь. И все хорошо. Видите, а у нас уже чуть-чуть постарше, уже и так плохо, и так плохо. Всякому плохо. Видите, в этом мире все непросто. Допустим, если самая высокая мечта, высота, высота, значит, в следующей жизни птицы рождаешься. Чувствуешь счастье, летишь. Ой, дельтаплан. Ни один дельтаплан не может так человека нести, как птица. Она в воздухе живет, и там хорошо. Если человек хочет воздух, он как бы его, как бы воздух, у него самая высокая мечта, высота, значит, в следующей жизни полетишь, мечта выполнится. Некоторые сны снятся, вот мне часто сны снятся, что я лечу. Так, лечу куда-нибудь. Много раз такой сон мне снился. Это значит, что я в прошлой жизни, в одной из прошлых жизней был птицей. 100%. Некоторым снятся сны, что они кого-то рвут зубами. И так далее. Сны означают связь с прошлой жизнью. Сны как бы нам приносят знания о том, что было раньше с нами часто. Тонкое тело живет, функционирует, в нем есть знания о прошлом. Связь с прошлыми жизнями есть в нашем тонком теле. В этом мире все гармонично устроено. Все виды жизни предназначены для разных вкусов счастья. Чего хочется, то и получишь. Человеческое тело предназначено только для самосовершенствования. Не для того, чтобы сексом заниматься хорошо, не для того, чтобы хорошо кушать или комфортно жить в квартире, как мы думаем. Оно предназначено только для постижения своей глубокой духовной природы. Когда человек занимается такой деятельностью, в человеческом теле, ему открывается все. И самое интересное заключается в том, что в это время он развивается как личность, и он становится, ему легче достигать того же, что другие тяжелым трудом достигают. Когда человек постигает свою внутреннюю природу, он развивает хорошие черты характера. Эти хорошие черты характера сразу поднимают его в обществе на более высокий уровень отношений. Потому что чем выше человек развит, тем более разумные люди хотят с ним иметь дело. Кстати, работа над собой, она все благоприятна, то есть она меняет судьбу человека, меняет отношения, меняет его жизнь. Поэтому самое главное и ценное, что человек должен в жизни делать, это работать над собой. И работа над собой начинается с того, чтобы получить на это силы. Человек не может часто работать над собой, потому что он хочет, но у него нет силы. Веды говорят, самый первый шаг к работе над собой – это начать жить в гармонии с этим миром. И чтобы понять, как жить в гармонии с этим миром – надо понять, как он устроен, немножко хотя бы.